0: Las 9:09 minutos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».